0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре заметно продвинулась сезонная дорожно-ремонтная кампания. Школа операторов FPV-дронов в окружном центре расширяет формат. Окружной детский телефон доверия запустил важную информационную акцию. В Югре не сбавляют темпы дорожно-ремонтной кампании. В этом году планируют привести в нормативное состояние более 155 километров региональных и местных трасс. Их преображение ведется в рамках региональной программы дорожной деятельности и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день завершены два значимых объекта. Мост через Нарым-Яган в Радужном и участок трассы Стрежевой-Нижневартовск. Хорошие новости и для водителей, которые часто пользуются направлением Нижневартовск-Радужный. Здесь на одном из участков вместо двух полос появятся четыре. Также продолжается капитальный ремонт моста через реку Ампута. Кроме того, выполняется масштабное обновление дороги Юг в Кандинском районе. Строители уже привели в порядок почти 7 километров полотна, а полностью завершить работы рассчитывают в следующем году. В Сургутскую травмбольницу за одни сутки госпитализировали трех югорчан, получивших серьезные ранения при работе с угловой шлифовальной машиной. В быту ее называют «болгаркой». Во всех случаях причиной ЧП стало грубое нарушение правил техники безопасности. Дачники пытались использовать электроинструмент не по назначению и устанавливали на него диски от циркулярной пилы по дереву, что категорически недопустимо. Последствия оказались крайне серьезными. Одному из пострадавших хирурги несколько часов спасали руку. Особенно настораживает тот факт, что другой мужчина уже попадал в больницу этим летом с точно такой же травмой, и сейчас история повторилась. В Ханты-Мансийске продолжается развитие учебно-практической школы операторов FPV-дронов «Крылья Стерха». В этом году проект выходит на новый уровень. При грантовой поддержке запущена инициатива «Крылья Стерха» Кубок главы города по гонкам дронов в техническом симуляторе. Она стала логичным продолжением школы управления дронами, которая открылась в прошлом году. С тех пор ученики добились заметных успехов. Команда заняла третье место на окружных соревнованиях и вошла в число сильнейших в Югре. Сейчас стартовал новый этап – набор на бесплатные занятия в образовательных учреждениях. Первая ознакомительная встреча прошла в школе номер 9. Ребята активно задавали вопросы о пилотировании, а главное, смогли попробовать себя в роли операторов БПЛА. Отмечу, программа обучения выстроена поэтапно. Сначала ребята освоят базовые навыки управления, затем примут участие в тренировочных и межшкольных заездах. Кульминацией проекта станет большой финал – Кубок главы, который запланирован на декабрь. И последнее. Детский телефон доверия в Югре проводит важную информационную акцию «Помощь в кризисе. Что делать, если страшно или больно?». Ее цель – напомнить маленьким жителям и подросткам, что в трудной ситуации не нужно справляться в одиночку. Помощь всегда рядом. Необходимую поддержку готовы оказать всем, кто обратится по единому общероссийскому номеру 8 800 2120, 8 800 2122 или по короткому 124. Звонок бесплатный, а разговор останется полностью анонимным и конфиденциальным. Психологи выслушают проблему и помогут справиться с острыми переживаниями, подскажут первые шаги, чтобы обеспечить личную безопасность. Отмечу, акция продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре заметно продвинулась сезонная дорожно-ремонтная кампания. По югорским муниципалитетам курсируют мобильные пункты отбора на военную службу. Окружной детский телефон доверия запустил важную информационную акцию. В Югре не сбавляют темпы дорожно-ремонтные кампании. В этом году планируют привести в нормативное состояние более 155 километров региональных и местных трасс. Их преображение ведется в рамках региональной программы дорожной деятельности и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день завершены два значимых объекта – мост через Нарым-Яган в Радужном и участок трассы Стрежевой-Нижневартовск. Хорошие новости для водителей, которые часто пользуются направлением Нижневартовск-Радужный. Здесь на одном из участков вместо двух полос появится 4. Также продолжается капремонт моста через реку Ампута. Кроме того, выполняется масштабное обновление дороги Юг в Кандинском районе. Строители уже привели в порядок почти 7 километров полотна, а полностью завершить работы рассчитывают в будущем году. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту продолжают курсировать по городам и районам Югры. Так, в Сургуте временной площадкой для его двухдневной работы стало здание Агентства воздушных сообщений. На выбор здесь представили широкий спектр специальностей от поваров и водителей до снайперов и операторов дронов. При этом на отдельные направления можно заключить контракт сроком всего на один год. Ключевая особенность формата – индивидуальный подход. Как рассказал сотрудник мобильного пункта Виталий Завадский, здесь работают представители различных родов войск. Они напрямую общаются с югорчанами, отвечают на вопросы и помогают разобраться в нюансах службы. Благодаря этому человек может осознанно выбрать подразделение и часть, куда хочет призваться. Каждого новобранца с момента подписания контракта до прибытия в воинскую часть сопровождают специалисты. Более 1400 абитуриентов зачислили в среднеспециальные образовательные учреждения Югры. Основной этап приемной кампании завершается, однако, согласно правилам Министерства просвещения, дополнительный набор будет вестись до 25 ноября, если после возможных отчислений или переводов первокурсников останутся свободные места. Стоит отметить, что значительная часть поступающих выбрала удобный цифровой путь. Около 70% заявлений было подано через портал госуслуги. Особый интерес югорчане проявили к техническим специальностям в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Здесь конкурс составил более 2 человек на место. Среди претендентов 13% абитуриентов с аттестатами, выданными за рубежом. Большинство из них – выпускники школ Республики Таджикистан. При этом их зачисление возможно только после того, как будут распределены места среди категорий, имеющих приоритетное право – местных студентов, участников СВО, их детей, маломобильных граждан, детей-сирот и других льготных групп. И последнее. Детский телефон доверия в Югре проводит важную информационную акцию «Помощь в кризисе. Что делать, если страшно или больно?». Ее цель – напомнить маленьким жителям и подросткам, что в трудной ситуации не нужно справляться в одиночку. Помощь всегда рядом. Необходимую поддержку готовы оказать всем, кто обратится по единому общероссийскому номеру 8 800 2000 ровно 122 или по короткому 124. Звонок бесплатный, а разговор останется полностью анонимным и конфиденциальным. Психологи выслушают проблему и помогут справиться с острыми переживаниями, подскажут первые шаги, чтобы обеспечить личную безопасность. Отмечу, акция продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Говорит радиокорпорация BBC.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.

0: Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре заметно продвинулась сезонная дорожно-ремонтная кампания. По югорским муниципалитетам курсируют мобильные пункты отбора на военную службу. Окружной детский телефон доверия запустил важную информационную акцию. В Югре не сбавляют темпы дорожно-ремонтной кампании. В этом году планируют привести в нормативное состояние более 155 километров региональных и местных трасс. Их преображение ведется в рамках региональной программы дорожной деятельности и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день завершены два значимых объекта. Мост через Нарым-Яган в Радужном и участок трассы Стрежевой-Нижневартовск. Хорошие новости для водителей, которые часто пользуются направлением Нижневартовск-Радужный. Здесь на одном из участков вместо двух полос появится 4. Также продолжается капремонт моста через реку Ампута. Кроме того, выполняется масштабное обновление дороги Юг в Кандинском районе. Строители уже привели в порядок почти 7 километров полотна, а полностью завершить работы рассчитывают в будущем году. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту продолжают курсировать по городам и районам Югры. Так, в Сургуте временной площадкой для его двухдневной работы стало здание агентства воздушных сообщений. На выбор здесь представили широкий спектр специальностей от поваров и водителей до снайперов и операторов дронов. При этом на отдельные направления можно заключить контракт сроком всего на 1 год. Ключевая особенность формата – индивидуальный подход. Как рассказал сотрудник мобильного пункта Виталий Завадский, здесь работают представители различных родов войск. Они напрямую общаются с югорчанами, отвечают на вопросы и помогают разобраться в нюансах службы. Благодаря этому человек может осознанно выбрать подразделение и часть, куда хочет призваться. Каждого новобранца с момента подписания контракта до прибытия в воинскую часть сопровождают специалисты. Более 1400 абитуриентов зачислили в среднеспециальные образовательные учреждения Югры. Основной этап приемной кампании завершается, однако, согласно правилам Министерства просвещения, дополнительный набор будет вестись до 25 ноября, если после возможных отчислений или переводов первокурсников останутся свободные места. Стоит отметить, что значительная часть поступающих выбрала удобный цифровой путь. Около 70% заявлений было подано через портал госуслуги. Особый интерес югорчане проявили к техническим специальностям в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Здесь конкурс составил более 2 человек на место. Среди претендентов 13% абитуриентов с аттестатами, выданными за рубежом. Большинство из них – выпускники школ Республики Таджикистан. При этом их зачисление возможно только после того, как будут распределены места среди категорий, имеющих приоритетное право – местных студентов, участников СВО, их детей, маломобильных граждан, детей-сирот и других льготных групп. И последнее. Детский телефон доверия в Югре проводит важную информационную акцию «Помощь в кризисе. Что делать, если страшно или больно?». Ее цель – напомнить маленьким жителям и подросткам, что в трудной ситуации не нужно справляться в одиночку. Помощь всегда рядом. Необходимую поддержку готовы оказать всем, кто обратится по единому общероссийскому номеру 8 800 2000 ровно 122 или по короткому 124. Звонок бесплатный, а разговор останется полностью анонимным и конфиденциальным. Психологи выслушают проблему и помогут справиться с острыми переживаниями, подскажут первые шаги, чтобы обеспечить личную безопасность. Отмечу, акция продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101-2014.
7: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре увеличат объемы поставок топлива на автозаправочные станции. По югурским муниципалитетам курсируют мобильные пункты отбора на военную службу. Ханты-Мансийск принимает масштабные соревнования по конному спорту. Правительство Югры и нефтяные компании приняли решение о корректировке логистики поставок горючего. В связи с сезонным ростом активности автомобилистов, возвращением жителей из отпусков и началом учебного года, потребность в топливе традиционно возросла. Чтобы обеспечить комфортные условия для водителей и избежать очередей на популярных заправочных станциях, объемы ежедневных поставок будут увеличены. Как сообщили в Департаменте экономического развития Югры, график отгрузок выйдет на новые показатели уже к концу текущей недели. В Югре делают все, чтобы информация о выборах была доступна каждому жителю. Сотрудники участковых избирательных комиссий продолжают адресную работу с населением. В рамках проекта «Информ УИК» предусмотрены поквартирные обходы жителей городов и поселков. Во время таких встреч избирателям разъясняют порядок голосования, рассказывают, какие документы понадобятся, и отвечают на самые актуальные вопросы. Отдельный акцент делается на инклюзивности и равном доступе к информации. Так, для комфортного общения со слабослышащими гражданами члены комиссии используют сервис онлайн-сурдоперевода. Такой подход позволяет донести важные сведения до каждого избирателя без исключений и убедиться, что человек действительно понял все нюансы процедуры. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту продолжают курсировать по городам и районам Югры. Так, в Сургуте временной площадкой для его двухдневной работы стало здание Агентства воздушных сообщений. На выбор здесь представили широкий спектр специальностей, от поваров и водителей до снайперов и операторов дронов. При этом на отдельные направления можно заключить контракт сроком всего на один год. Ключевая особенность формата – индивидуальный подход. Как рассказал сотрудник мобильного пункта Виталий Завадский, здесь работают представители различных родов войск. Они напрямую общаются с югорчанами, отвечают на вопросы и помогают разобраться в нюансах службы. Благодаря этому человек может осознанно выбрать подразделение и часть, куда хочет призваться. Каждого новобранца с момента подписания контракта до прибытия в воинскую часть сопровождают специалисты. И последнее. Большой спортивный праздник стартует в Ханты-Мансийске уже сегодня. На площадке спортшколы «Мустанг» начинаются открытые региональные соревнования по конному спорту. За медали поборются около 90 всадников из Югры, Татарстана, Башкортостана и других территорий России. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой до 115 сантиметров. А главное событие сезона – Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке планируется 15 сентября. Отмечу, оценить выступления наездников и поддержать их могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов и, главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
5: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Округа 0+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре увеличат объемы поставок топлива на автозаправочные станции. По югурским муниципалитетам курсируют мобильные пункты отбора на военную службу. Ханты-Мансийск принимает масштабные соревнования по конному спорту. Правительство Югры и нефтяные компании приняли решение о корректировке логистики поставок горючего. В связи с сезонным ростом активности автомобилистов, возвращением жителей из отпусков и началом учебного года, потребность в топливе традиционно возросла. Чтобы обеспечить комфортные условия для водителей и избежать очередей на популярных заправочных станциях, объемы ежедневных поставок будут увеличены. Как сообщили в Департаменте экономического развития Югры, график отгрузок выйдет на новые показатели уже к концу текущей недели. В Югре делают все, чтобы информация о выборах была доступна каждому жителю. Сотрудники участковых избирательных комиссий продолжают адресную работу с населением. В рамках проекта «Информ УИК» предусмотрены поквартирные обходы жителей городов и поселков. Во время таких встреч избирателям разъясняют порядок голосования, рассказывают, какие документы понадобятся, и отвечают на самые актуальные вопросы. Отдельный акцент делается на инклюзивности и равном доступе к информации. Так, для комфортного общения со слабослышащими гражданами члены комиссии используют сервис онлайн-сурдоперевода. Такой подход позволяет донести важные сведения до каждого избирателя без исключений и убедиться, что человек действительно понял все нюансы процедуры. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту продолжают курсировать по городам и районам Югры. Так, в Сургуте временной площадкой для его двухдневной работы стало здание Агентства воздушных сообщений. На выбор здесь представили широкий спектр специальностей от поваров и водителей до снайперов и операторов дронов. При этом на отдельные направления можно заключить контракт сроком всего на один год. Ключевая особенность формата – индивидуальный подход. Как рассказал сотрудник мобильного пункта Виталий Завадский, здесь работают представители различных родов войск. Они напрямую общаются с югорчанами, отвечают на вопросы и помогают разобраться в нюансах службы. Благодаря этому человек может осознанно выбрать подразделение и часть, куда хочет призваться. Каждого новобранца с момента подписания контракта до прибытия в воинскую часть сопровождают специалисты. И последнее. Большой спортивный праздник стартует в Ханты-Мансийске уже сегодня. На площадке спортшколы «Мустанг» начинаются открытые региональные соревнования по конному спорту. За медали поборются около 90 всадников из Югры, Татарстана, Башкортостана и других территорий России. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой до 115 сантиметров. А главное событие сезона – Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке планируется 15 сентября. Отмечу, оценить выступление наездников и поддержать их могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. Огер НП 304-663-533-101-2026.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
4: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа 0+.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре увеличат объемы поставок топлива на автозаправочные станции. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число российских лидеров по темпам замены лифтового оборудования. Окружной центр принимает масштабные соревнования по конному спорту. Правительство Югры и нефтяные компании приняли решение о корректировке логистики поставок горючего. В связи с сезонным ростом активности автомобилистов, возвращением жителей из отпусков и началом учебного года, потребность в топливе традиционно возросла. Чтобы обеспечить комфортные условия для водителей и избежать очередей на популярных заправочных станциях, объемы ежедневных поставок будут увеличены. Как сообщили в Департаменте экономического развития Югры, график отгрузок выйдет на новые показатели уже к концу текущей недели. Югра демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. С начала года в жилых домах округа заменили 120 подъемников из 162 запланированных. Благодаря такой динамике наш регион попал в число лидеров по стране наряду с Москвой, Тюменской областью, Удмуртией и рядом других субъектов. По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, всего в России в этом году планируют обновить более 13 тысяч кабин. В долгосрочной перспективе перед Югрой стоит масштабная задача. До 2030 года заменить почти 1500 лифтов, выработавших свой ресурс. Ремонт в третьей детской поликлинике Сургута близится к завершению. Готовность объекта составляет уже 83%. Работы идут быстрее намеченного плана. Сдать здание подрядчик рассчитывает до конца года. Внутри уже заменили инженерные сети и окна, а сейчас идет чистовая отделка. Снаружи обустраивают территорию, включая удобные подъезды и дорожки. После открытия 37 тысяч юных сургутян смогут получать полный спектр услуг от диагностики до реабилитации в одном месте, без необходимости обращаться в другие медучреждения. IT-специалисты из Югры могут побороться за победу на Всероссийской премии «Цифровые решения». Организаторы открыли прием заявок на второй сезон большого конкурса. Важно, что эксперты оценивают не размер бизнеса, а реальную пользу продукта. Разработчикам предлагают попробовать свои силы в 14 номинациях, среди которых кибербезопасность, облачные сервисы, мобильные приложения и искусственный интеллект. Подать заявку можно до 22 сентября. Победителей назовут в октябре на итоговом форуме в Москве. И последнее. Большой спортивный праздник стартует в Ханты-Мансийске. Уже сегодня на площадке спортшколы «Мустанг» начинаются открытые региональные соревнования по конному спорту. За медали поборются около 90 всадников из Югры, Татарстана, Башкортостана и других территорий России. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой до 115 сантиметров. А главное событие сезона – Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке планируется 15 сентября. Отмечу, оценить выступления наездников и поддержать их могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Большой приемник, перебирая станции. Эфир станет Джеггером и рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама. Цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков. Кризис. Концерты каких-то банков. Курсы валют. Нефть. Деньги. Далекие войны. Авианосцы на рейде. Полжизни в машине. Полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Радио «Югра». Реклама.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
10: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
11: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре увеличат объемы поставок топлива на автозаправочные станции. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число российских лидеров по темпам замены лифтового оборудования. Окружной центр принимает масштабные соревнования по конному спорту. Правительство Югры и нефтяные компании приняли решение о корректировке логистики поставок горючего. В связи с сезонным ростом активности автомобилистов, возвращением жителей из отпусков и началом учебного года, потребность в топливе традиционно возросла. Чтобы обеспечить комфортные условия для водителей и избежать очередей на популярных заправочных станциях, объемы ежедневных поставок будут увеличены. Как сообщили в Департаменте экономического развития Югры, график отгрузок выйдет на новые показатели уже к концу текущей недели. Югра демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. С начала года в жилых домах округа заменили 120 подъемников из 162 запланированных. Благодаря такой динамике наш регион попал в число лидеров по стране наряду с Москвой, Тюменской областью, Удмуртией и рядом других субъектов. По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, всего в России в этом году планируют обновить более 13 тысяч кабин. В долгосрочной перспективе перед Югрой стоит масштабная задача. До 2030 года заменить почти 1500 лифтов, выработавших свой ресурс. Ремонт в третьей детской поликлинике Сургута близится к завершению. Готовность объекта составляет уже 83%. Работы идут быстрее намеченного плана. Сдать здание подрядчик рассчитывает до конца года. Внутри уже заменили инженерные сети и окна, а сейчас идет чистовая отделка. Снаружи обустраивают территорию, включая удобные подъезды и дорожки. После открытия 37 тысяч юных сургутян смогут получать полный спектр услуг от диагностики до реабилитации в одном месте без необходимости обращаться в другие медучреждения. IT-специалисты из Югры могут побороться за победу на Всероссийской премии «Цифровые решения». Организаторы открыли прием заявок на второй сезон большого конкурса. Важно, что эксперты оценивают не размер бизнеса, а реальную пользу продукта. Разработчикам предлагают попробовать свои силы в 14 номинациях, среди которых кибербезопасность, облачные сервисы, мобильные приложения и искусственный интеллект. Подать заявку можно до 22 сентября. Победителей назовут в октябре на итоговом форуме в Москве. И последнее. Большой спортивный праздник стартует в Ханты-Мансийске. Уже сегодня на площадке спортшколы «Мустанг» начинаются открытые региональные соревнования по конному спорту. За медали поборются около 90 всадников из Югры, Татарстана, Башкортостана и других территорий России. Участникам предстоит преодолеть маршруты с препятствиями высотой до 115 сантиметров. А главное событие сезона – Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке планируется 15 сентября. Отмечу, оценить выступления наездников и поддержать их могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
7: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вошла в число российских лидеров по темпам замены лифтового оборудования. Ремонт третьей детской поликлиники в Сургуте выходит на финишную прямую. Югорские лыжники открыли счет медалям в финале Кубка России. Югра демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. С начала года в жилых домах округа заменили 120 подъемников из 162 запланированных. Благодаря такой динамике наш регион попал в число лидеров по стране наряду с Москвой, Тюменской областью, Удмуртией и рядом других субъектов. По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, всего в России в этом году планируют обновить более 13 тысяч кабин. В долгосрочной перспективе перед Югрой стоит масштабная задача. До 2030 года заменить почти 1500 лифтов, выработавших свой ресурс. 10 тысяч мальков сибирского осетра вновь пополнили ОПИ. Экологическая акция прошла в Нижневартовске. Редкую краснокнижную рыбу специально выращивали под присмотром ихтиологов югорского завода. Специалисты заботились о том, чтобы каждый малек набрал спасительные 5 граммов. Такой вес необходим для успешного выживания в дикой природе. Отправлять осетров в свободное плавание специалистам помогали местные школьники. Они объединили усилия, чтобы сохранить популяцию ценной рыбы в важной водной артерии Сибири. Ремонт в третьей детской поликлинике Сургута близится к завершению. Готовность объекта составляет уже 83%. Работы идут быстрее намеченного плана. Сдать здание подрядчик рассчитывает до конца года. Внутри уже заменили инженерные сети и окна, а сейчас идет чистовая отделка. Снаружи обустраивают территорию, включая удобные подъезды и дорожки. После открытия 37 тысяч юных сургутян смогут получать полный спектр услуг от диагностики до реабилитации в одном месте без необходимости обращаться в другие медучреждения. IT-специалисты из Югры могут побороться за победу на Всероссийской премии «Цифровые решения». Организаторы открыли прием заявок на второй сезон большого конкурса. Важно, что эксперты оценивают не размер бизнеса, а реальную пользу продукта. Разработчикам предлагают попробовать свои силы в 14 номинациях, среди которых кибербезопасность, облачные сервисы, мобильные приложения и искусственный интеллект. Подать заявку можно до 22 сентября. Победителей назовут в октябре на итоговом форуме в Москве. И последнее. Югорские спортсмены завоевали первые медали в финале Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске. Индивидуальная гонка классическим стилем принесла нашим землякам сразу 2 серебра. Достойные результаты в своих категориях показали Алина Кудисова и Андрей Мельниченко. В десятку сильнейших также вошли югорчане Виктор Сапожников и Рифат Сафиулин. Впереди у лыжников гонки преследования, спринт и масс-старт. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вошла в число российских лидеров по темпам замены лифтового оборудования. Ремонт третьей детской поликлиники в Сургуте выходит на финишную прямую. Югорские лыжники открыли счет медалям в финале Кубка России. Югра демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. С начала года в жилых домах округа заменили 120 подъемников из 162 запланированных. Благодаря такой динамике наш регион попал в число лидеров по стране наряду с Москвой, Тюменской областью, Удмуртией и рядом других субъектов. По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, всего в России в этом году планируют обновить более 13 тысяч кабин. В долгосрочной перспективе перед Югрой стоит масштабная задача. До 2030 года заменить почти 1500 лифтов, выработавших свой ресурс. 10 тысяч мальков сибирского осетра вновь пополнили ОПИ. Экологическая акция прошла в Нижневартовске. Редкую краснокнижную рыбу специально выращивали под присмотром ихтиологов Югорского завода. Специалисты заботились о том, чтобы каждый малек набрал спасительные 5 граммов. Такой вес необходим для успешного выживания в дикой природе. Отправлять осетров в свободное плавание специалистам помогали местные школьники. Они объединили усилия, чтобы сохранить популяцию ценной рыбы в важной водной артерии Сибири. Ремонт в третьей детской поликлинике Сургута близится к завершению. Готовность объекта составляет уже 83%. Работы идут быстрее намеченного плана. Сдать здание подрядчик рассчитывает до конца года. Внутри уже заменили инженерные сети и окна, а сейчас идет чистовая отделка. Снаружи обустраивают территорию, включая удобные подъезды и дорожки. После открытия 37 тысяч юных сургутян смогут получать полный спектр услуг от диагностики до реабилитации в одном месте, без необходимости обращаться в другие медучреждения. IT-специалисты из Югры могут побороться за победу на Всероссийской премии «Цифровые решения». Организаторы открыли прием заявок на второй сезон большого конкурса. Важно, что эксперты оценивают не размер бизнеса, а реальную пользу продукта. Разработчикам предлагают попробовать свои силы в 14 номинациях, среди которых кибербезопасность, облачные сервисы, мобильные приложения и искусственный интеллект. Подать заявку можно до 22 сентября. Победителей назовут в октябре на итоговом форуме в Москве. И последнее. Югорские спортсмены завоевали первые медали в финале Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске. Индивидуальная гонка классическим стилем принесла нашим землякам сразу 2 серебра. Достойные результаты в своих категориях показали Алина Кудисова и Андрей Мельниченко. В десятку сильнейших также вошли югорчане Виктор Сапожников и Рифат Сафиулин. Впереди у лыжников гонки преследования, спринт и масс-старт. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра передала школам Макеевки специализированные учебные пособия. В Пытяхе открыли экран памяти в честь участников СВО. Югорские лыжники завоевали первые медали в финале Кубка России. Югра передала школам Макеевки более 11 тысяч новых учебников. Как сообщили в окружном департаменте образования и науки, гуманитарный груз доставили в Донецкую Народную Республику к началу учебного года. Книги предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 класс. Это почти 140 наименований, включая пособия по русскому языку, математике, географии и информатике. Литературу уже распределили между 14 школами города. Напомню, поддержка образования остается одним из ключевых направлений соглашения о сотрудничестве между Югрой и подшефной Макеевкой. На аллее ветеранов в Пытяхе состоялось официальное открытие светодиодного экрана, предназначенного для трансляции информации о героях специальной военной операции. Инициатива была реализована при активном участии семей военнослужащих, которые совместно с администрацией города проработали концепцию визуальное оформление контента. На текущий момент в ротацию включено 45 портретов. Техническое оснащение позволяет дополнять каждый слайд QR-кодом. При сканировании посетители попадают на специализированный ресурс с подробными биографическими данными, описанием боевых заслуг и наград защитников Отечества. Глава города Сергей Елишев на своей странице во ВКонтакте отметил, что установка экрана – это часть системной работы по увековечиванию памяти павших воинов. Власти города намерены продолжать этот проект. 10 тысяч мальков сибирского осетра вновь пополнили ОПИ. Экологическая акция прошла в Нижневартовске. Редкую краснокнижную рыбу специально выращивали под присмотром ихтиологов Югорского завода. Специалисты заботились о том, чтобы каждый малек набрал спасительные 5 граммов. Такой вес необходим для успешного выживания в дикой природе. Отправлять осетров в свободное плавание специалистам помогали местные школьники. Они объединили усилия, чтобы сохранить популяцию ценной рыбы в важной водной артерии Сибири. И последнее. Югорские спортсмены завоевали первые медали в финале Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске. Индивидуальная гонка классическим стилем принесла нашим землякам сразу 2 серебра. Достойные результаты в своих категориях показали Алина Кудисова и Андрей Мельниченко. В десятку сильнейших также вошли югорчане Виктор Сапожников и Рифат Сафиулин. Впереди у лыжников гонки преследования, спринт и масс-старт. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: знает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югра передала школам Макеевки специализированные учебные пособия. В Пытьяхе открыли экран памяти в честь участников СВО. В Сургутском районе набирает обороты проект для тех, кто хочет связать свое будущее с высокими технологиями. Югра передала школам Макеевки более 11 тысяч новых учебников. Как сообщили в окружном департаменте образования и науки, гуманитарный груз доставили в Донецкую Народную Республику к началу учебного года. Книги предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 класс. Это почти 140 наименований, включая пособия по русскому языку, математике, географии и информатике. Литературу уже распределили между 14 школами города. Напомню, поддержка образования остается одним из ключевых направлений соглашения о сотрудничестве между Югрой и подшефной Макеевкой. На аллее ветеранов в Пытьяхе состоялось официальное открытие светодиодного экрана, предназначенного для трансляции информации о героях специальной военной операции. Инициатива была реализована при активном участии семей военнослужащих, которые совместно с администрацией города проработали концепцию и визуальное оформление контента. На текущий момент в ротацию включено 45 портретов. Техническое оснащение позволяет дополнять каждый слайд QR-кодом. При сканировании посетители попадают на специализированный ресурс с подробными биографическими данными, описанием боевых заслуг и наград защитников Отечества. Глава города Сергей Елишев на своей странице во ВКонтакте отметил, что установка экрана – это часть системной работы по увековечиванию памяти павших воинов. Власти города намерены продолжать этот проект. В Сургутском районе стартовал проект «Дрон-район», направленный на популяризацию беспилотной авиации среди молодежи. Участники в возрасте от 14 до 35 лет проходят комплексное обучение, включающее теоретическую подготовку и практические занятия на симуляторах. На текущий момент специалисты уже провели мастер-классы в 5 населенных пунктах. В планах охватить еще 6. Программа обучения включает изучение истории развития БПЛА, их технического устройства и отработку навыков пилотирования. По словам организаторов, основная цель – содействие профессиональному самоопределению молодежи и привлечение внимания к инженерно-техническим специальностям. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам курса все участники получат сертификаты, а наиболее успешные команды – дипломы, подтверждающие их компетенции. И последнее. Старая сим-карта, которой владелец давно забыл, может стать инструментом для финансовых махинаций. Если номер не отвязан от банковских приложений и личных кабинетов, он превращается в ключ для злоумышленников. В Нижневартовске зафиксированы случаи, когда на граждан оформлялись микрозаймы через давно неактивные номера. В одном из эпизодов ущерб составил 27 тысяч рублей. В другом попытка кредита на 20 тысяч была пресечена. Эксперты подчеркивают, при отказе от услуг связи недостаточно просто выбросить симку. Необходимо официально расторгать договор с оператором и проверять привязки ко всем онлайн-сервисам, чтобы не стать жертвой мошенников. В случае обнаружения чужих долгов следует немедленно обращаться в полицию по номеру 102. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
4: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
7: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские дорожники отчитались о завершении второго этапа ремонта трассы, ведущей к Когалымскому месторождению. Ханты-Мансийск принимает конференцию, приуроченную к 25-летию отечественной системы экстренной медицинской помощи. В Сургутском районе набирает обороты проект для тех, кто хочет связать свое будущее с высокими технологиями. Завершен второй этап ремонта трассы от Когалымского месторождения до кольцевой развилки в Сургутском районе. Работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В приемке участвовали специалисты управления автомобильных дорог и общественники. В этом году привели в нормативное состояние участок с 32 по 38 километр. Члены комиссии подтвердили качество работы и соответствие проекту и ГОСТам. На участке обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку. Параллельно идет третий этап на отрезке с 12 по 32 километр. Его планируют завершить к октябрю будущего года, возможно, с опережением графика. Юбилейная конференция «Экстренная медицинская помощь и медицина катастроф. 25 лет в авангарде спасения» стартовала в Ханты-Мансийске. Главным событием дня станут масштабные профессиональные соревнования врачей и фельдшеров. На площадке спорткомплекса «Дружба» встретятся специалисты, от которых зависят жизни людей в критических ситуациях. Медикам предстоит продемонстрировать скорость, точные практические навыки и слаженную работу в команде. Организаторы подготовили сложные испытания, где важные решения нужно принимать за секунды. Наблюдать за состязаниями специалистов будут до самого вечера. В Сургутском районе стартовал проект «Дрон-район», направленный на популяризацию беспилотной авиации среди молодежи. Участники в возрасте от 14 до 35 лет проходят комплексное обучение, включающее теоретическую подготовку и практические занятия на симуляторах. На текущий момент специалисты уже провели мастер-классы в 5 населенных пунктах. В планах охватить еще 6. Программа обучения включает изучение истории развития БПЛА, их технического устройства и отработку навыков пилотирования. По словам организаторов, основная цель – содействие профессиональному самоопределению молодежи и привлечение внимания к инженерно-техническим специальностям. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам курса все участники получат сертификаты, а наиболее успешные команды – дипломы, подтверждающие их компетенции. И последняя. Старая сим-карта, которой владелец давно забыл, может стать инструментом для финансовых махинаций. Если номер не отвязан от банковских приложений и личных кабинетов, он превращается в ключ для злоумышленников. В Нижневартовске зафиксированы случаи, когда на граждан оформлялись микрозаймы через давно неактивные номера. В одном из эпизодов ущерб составил 27 тысяч рублей. В другом попытка кредита на 20 тысяч была пресечена. Эксперты подчеркивают, при отказе от услуг связи недостаточно просто выбросить симку. Необходимо официально расторгать договор с оператором и проверять привязки ко всем онлайн-сервисам, чтобы не стать жертвой мошенников. В случае обнаружения чужих долгов следует немедленно обращаться в полицию по номеру 102. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Еврорадио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
5: Без возрастных ограничений.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ усиливает работу по поддержке семей. Технопарк Югры готовит настоящий десант инноваций. Югорские дорожники отчитались о завершении второго этапа ремонта трассы, ведущей к Когалымскому месторождению. Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова вошла в состав Координационного совета Федерального фонда защиты детей. Главная задача этой организации – помогать семьям в трудных ситуациях. Участники фонда договорились сделать поддержку максимально адресной, чтобы помощь приходила вовремя и без лишних бюрократических барьеров. Также особое внимание уделят обучению профильных специалистов на местах. Теперь наш округ будет работать с федеральным центром напрямую. Для Югры это отличная возможность внедрять передовые всероссийские практики и еще эффективнее защищать права детей. День резидента окружного технопарка высоких технологий во второй раз пройдет завтра в Югре. В этом году событие расширит географию. К Ханты-Мансийску впервые присоединятся Сургут и Нижневартовск. Утром резиденты организации встретятся со студентами Югорского, Сургутского и Нижневартовского госуниверситетов, а также Государственной библиотеки Югры. Предприниматели расскажут о собственных технологических проектах и ответят на вопросы молодежи. Главная программа с 10.30 до 16.30 пройдет в окружной столице. Участников ждут открытия. Открытый диалог с представителями институтов развития, ярмарка резидентов и стратегическая сессия о развитии партнерства между технопарком и технологическими компаниями. Среди экспертов – представители Ассоциации инновационных регионов России, фонда Сколково, региональных фондов поддержки бизнеса и научно-технологического развития, вузов и технопарка. Организаторы рассчитывают, что площадка станет точкой для новых деловых связей и совместных проектов, а истории действующих резидентов помогут студентам увидеть реальные возможности для развития технологического бизнеса в Югре. Завершен второй этап ремонта трассы от Когалымского месторождения до кольцевой развилки в Сургутском районе. Работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В приемке участвовали специалисты управления автомобильных дорог и общественники. В этом году привели в нормативное состояние участок с 32 по 38 километр. Члены комиссии подтвердили качество работы и соответствие проекту и ГОСТам. На участке обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку. Параллельно идет третий этап на отрезке с 12 по 32 километр. Его планируют завершить к октябрю будущего года, возможно, с опережением графика. И последнее. Юбилейная конференция «Экстренная медицинская помощь и медицина катастроф. 25 лет в авангарде спасения» стартовала в Ханты-Мансийске. Главным событием дня станут масштабные профессиональные соревнования врачей и фельдшеров. На площадке спорткомплекса «Дружба» встретятся специалисты, от которых зависят жизни людей в критических ситуациях. Медикам предстоит продемонстрировать скорость, точные практические навыки и слаженную работу в команде. Организаторы подготовили сложные испытания, где важные решения нужно принимать за секунду. Наблюдать за состязаниями специалистов будут до самого вечера. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный.

0: радио Югра.
1: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ усиливает работу по поддержке семей. Технопарк «Югры» готовит настоящий десант инноваций. Сургут присоединится к масштабному проекту «Русское лето за Россию». Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова вошла в состав Координационного совета Федерального фонда защиты детей. Главная задача этой организации – помогать семьям в трудных ситуациях. Участники фонда договорились сделать поддержку максимально адресной, чтобы помощь приходила вовремя и без лишних бюрократических барьеров. Также особое внимание уделят обучению профильных специалистов на местах. Теперь наш округ будет работать с федеральным центром напрямую. Для Югры это отличная возможность внедрять передовые всероссийские практики и еще эффективнее защищать права детей. День резидента окружного технопарка высоких технологий во второй раз пройдет завтра в Югре. В этом году события расширят географию. К Ханты-Мансийску впервые присоединятся Сургут и Нижневартовск. Утром резиденты организации встретятся со студентами Югорского, Сургутского и Нижневартовского госуниверситетов, а также государственные библиотеки Югры. Предприниматели расскажут о собственных технологических проектах и ответят на вопросы молодежи. Главная программа с 10:30 до 17:30 пройдет в окружной столице. Участников ждут открытый диалог с представителями институтов развития, ярмарка резидентов и стратегическая сессия о развитии партнерства между технопарком и технологическими компаниями. Среди экспертов – представители Ассоциации инновационных регионов России, фонда Сколково, региональных фондов поддержки бизнеса и научно-технологического развития, а также вузов и технопарка. Организаторы рассчитывают, что площадка станет точкой для новых деловых связей и совместных проектов, а истории действующих резидентов помогут студентам увидеть реальные возможности для развития технологического бизнеса в Югре. Итоги благотворительной акции «Дети вместо цветов» подвели в Югорске. Ученики, их родители, а также педагоги собрали 143 тысячи рублей. Суть проекта проста. В День знаний ученики дарят классному руководителю один большой букет от всего класса, а сэкономленные деньги переводят на добрые дела. В этот раз к инициативе присоединились почти 2000 жителей города. Это 28 школьных классов. Все собранные средства уже передали в местный фонд «Материнское сердце». Эти деньги помогут оплатить необходимое лечение для тяжелобольных детей. И последнее. Фестиваль «Русское лето за Россию» пройдет в Сургуте 12 сентября. Город примет эстафету у Барнаула, а следующим ее получит Ульяновск. Всего проект охватывает 12 городов России. Программа, рассчитанная на продвижение традиционных ценностей и патриотизма, начнется в 13 часов. Главными участниками концерта станут рэпер ST, группа «Полынь Фолк». Также выступят сургутские коллективы «Ойл Бэнд», «Полуянова Бэнд» и «Фаберже». Кроме того, для гостей подготовят семейные и молодежные площадки, спортивное шоу, мастер-классы, фотозоны и интерактивы. Дети смогут обнародовать свои желания на общем баннере в зоне «Мечтай в России». А на ярмарке «Товары земли Югорской» можно будет приобрести местные изделия и попробовать необычные блюда. Подробная программа доступна на сайте русскоелето.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
8: Радио Югра. За солнце защитными спрятаны кровь.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
5: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ усиливает работу по поддержке семей. Технопарк «Югры» готовит настоящий десант инноваций. Сургут присоединится к масштабному проекту «Русское лето за Россию». Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова вошла в состав Координационного совета Федерального фонда защиты детей. Главная задача этой организации – помогать семьям в трудных ситуациях. Участники фонда договорились сделать поддержку максимально адресной, чтобы помощь приходила вовремя и без лишних бюрократических барьеров. Также особое внимание уделят обучению профильных специалистов на местах. Теперь наш округ будет работать с федеральным центром напрямую. Для Югры это отличная возможность внедрять передовые всероссийские практики и еще эффективнее защищать права детей. День резидента окружного технопарка высоких технологий во второй раз пройдет завтра в Югре. В этом году события расширят географию. К Ханты-Мансийску впервые присоединятся Сургут и Нижневартовск. Утром резиденты организации встретятся со студентами Югорского, Сургутского и Нижневартовского госуниверситетов, а также государственные библиотеки Югры. Предприниматели расскажут о собственных технологических проектах и ответят на вопросы молодежи. Главная программа с 10:30 до 17:30 пройдет в окружной столице. Участников ждут открытый диалог с представителями институтов развития, ярмарка резидентов и стратегическая сессия о развитии партнерства между технопарком и технологическими компаниями. Среди экспертов – представители Ассоциации инновационных регионов России, фонда Сколково, региональных фондов поддержки бизнеса и научно-технологического развития, а также вузов и технопарка. Организаторы рассчитывают, что площадка станет точкой для новых деловых связей и совместных проектов, а истории действующих резидентов помогут студентам увидеть реальные возможности для развития технологического бизнеса в Югре. Итоги благотворительной акции «Дети вместо цветов» подвели в Югорске. Ученики и их родители, а также педагоги собрали 143 тысячи рублей. Суть проекта проста. В День знаний ученики дарят классному руководителю один большой букет от всего класса, а сэкономленные деньги переводят на добрые дела. В этот раз к инициативе присоединились почти 2000 жителей города. Это 28 школьных классов. Все собранные средства уже передали в местный фонд «Материнское сердце». Эти деньги помогут оплатить необходимое лечение для тяжелобольных детей. И последнее. Фестиваль «Русское лето за Россию» пройдет в Сургуте 12 сентября. Город примет эстафету у Барнаула, а следующим ее получит Ульяновск. Всего проект охватывает 12 городов России. Программа, рассчитанная на продвижение традиционных ценностей и патриотизма, начнется в 13 часов. Главными участниками концерта станут рэпер ST, группа «Полынь Фолк». Также выступят сургутские коллективы «Ойл Бэнд», «Полуянова Бэнд» и «Фаберже». Кроме того, для гостей подготовят семейные и молодежные площадки, спортивное шоу, мастер-классы, фотозоны и интерактивы. Дети смогут обнародовать свои желания на общем баннере в зоне «Мечтай в России». А на ярмарке «Товары земли Югорской» можно будет приобрести местные изделия и попробовать необычные блюда. Подробная программа доступна на сайте русскоелето.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию, за ЛДПР.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
4: Радио.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2006 год.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске продолжается адресное информирование жителей о выборах. 18 нетрезвых водителей.

0: водителей задержали на югорских трассах за последние сутки. В Сургуте врачи спасли пенсионерку с серьезным диагнозом. Территориальная избирательная комиссия окружной столицы продолжает активную информационную работу. Накануне ее представители встретились со студентами Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, которым уже исполнилось 18 лет. Молодым изобретателям рассказали о предстоящей большой кампании, о том, когда пройдет голосование, как в нем поучаствовать и почему важно проявить свою гражданскую позицию. Как пояснила председатель ТИК города, такие встречи организуют 2-3 раза в неделю. Они являются частью проекта «Информ-УИК». Это комплексная система адресного информирования. С 27 августа обходчики стучатся в квартиры и домохозяйства, а члены участковых комиссий посещают предприятия и образовательные организации. Главная цель этой работы – донести информацию до каждого избирателя и рассказать обо всех доступных способах голосования. Для Югры особенно важно вовлекать в процесс молодежь. Первая возможность проголосовать – важный шаг во взрослую гражданскую жизнь. И задача комиссии – сделать процесс понятным и доступным. Госавтоинспекция Югры за прошедшие сутки зарегистрировала 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека. В одном из случаев за рулем оказался нарушитель без водительского удостоверения. Все произошло накануне в Советском. 18-летний юноша на Митсубиши не снизил скорость при проезде перекрестка улиц Победы, Коммунистическая, и допустил наезд на 6-летнего мальчика. В результате юный пешеход получил травмы. Всего на югорских трассах было задержано 18 автомобилистов с признаками опьянения. Еще более 80 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 33 за нарушение правил перевозки детей. Врачи Сургутской окружной клинической больницы добились успеха в лечении 64-летней жительницы с онкологией. Она обратилась в медучреждение из-за болей в животе. Обследование выявило рак 3-й стадии, причем опухоль уже распространилась в брюшной полости. В такой ситуации оперировать сразу было нельзя. Первым этапом лечения стали 4 курса химиотерапии. И именно они сыграли решающую роль. Новообразование значительно уменьшилось, что позволило проводить хирургическое вмешательство. Оно оказалось масштабным и технически сложным. У пациентки пришлось удалить часть органов в брюшной полости. При этом доктора смогли сохранить естественную работу кишечника, его соединили без формирования стомы. Такой результат особенно важен для качества дальнейшей жизни сургутянки. Впереди у нее завершение лекарственного лечения и дальнейшая реабилитация. Цель врачей – помочь ей вернуться к здоровой и активной жизни. И последнее. Югорские спортсмены ярко выступили в финале Кубка России по лыжероллерам. Турнир проходит в эти дни в Южно-Сахалинске. Сегодня, во второй соревновательный день, Алина Кудисова завоевала серебро в гонке преследования. Напомню, накануне спортсменка также стала второй в классической гонке с раздельным стартом. Что касается мужчин, здесь развернулась настоящая борьба за золото. В итоге югорчанин Андрей Мельниченко уступил сопернику из Рязани Андрею Алипкину всего 0,8 секунды и стал серебряным призером. Еще один представитель нашего округа, Рифат Софиулин, отыграл 4 позиции и вошел в шестерку лучших. Отмечу, в предстоящие выходные соревнования продолжатся. Спортсменов ждут спринт и масс-старт. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: простой.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Правительство округа. 0+.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
11: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре вводится поэтапный формат конкурса социальных проектов на грант губернатора. В Сургуте врачи спасли пенсионерку с серьезным диагнозом. Югорские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по лыжероллерам. В Югре меняется формат грантовой поддержки социальных инициатив, некоммерческих организаций и физических лиц. Вводится поэтапный отбор проектов с обязательным обучением авторов и многоступенчатой независимой экспертизой. Новая заявочная кампания стартует в октябре. Это на полгода раньше привычных сроков. При этом впервые прием документов продлится 45 дней, что даст участникам больше времени на подготовку. В этом поможет фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Его специалисты проведут для потенциальных конкурсантов онлайн-обучение, а также организуют выездные встречи в муниципалитетах округа. На занятиях разберут типичные ошибки, подскажут, как грамотно выбрать тему проекта и усилить заявку. Особый акцент сделают на поддержке тех, кто уже пробовал участвовать. Авторы инициатив, не получивших поддержку в текущем году, смогут доработать свои идеи с учетом рекомендаций экспертов. Отмечу, итоговый список победителей утвердят на заседании Координационного совета по предоставлению грантов губернатора Югры в марте следующего года. Реализовывать проекты можно будет уже с апреля. Врачи Сургутской окружной клинической больницы добились успеха в лечении 64-летней жительницы с онкологией. Она обратилась в медучреждение из-за болей в животе. Обследование выявило рак третьей стадии, причем опухоль уже распространилась в брюшной полости. В такой ситуации оперировать сразу

0: Сразу было нельзя. Первым этапом лечения стали 4 курса химиотерапии. И именно они сыграли решающую роль. Новообразование значительно уменьшилось, что позволило проводить хирургическое вмешательство. Оно оказалось масштабным и технически сложным. У пациентки пришлось удалить часть органов в брюшной полости. При этом доктора смогли сохранить естественную работу кишечника. Его соединили без формирования стомы. Такой результат особенно важен для качества дальнейшей жизни сургутянки. Впереди у нее завершение лекарства. Лечения и дальнейшая реабилитация. Цель врачей – помочь ей вернуться к здоровой и активной жизни. Югорчан приглашают присоединиться к онлайн-викторине фестиваля «Югра вместе». Она продлится до 20 сентября, а сами испытания рассчитаны на жителей старше 18 лет. Каждый может проверить свои знания об истории, культуре, традициях региона и испытать удачу в розыгрыше призов. Викторины проходят на сайте фестиваля «Югравместе.рф» и в чат-боте, где участникам предстоит ответить на 5 вопросов. Если хотя бы 3 из них будут правильными, с 18 по 20 сентября активируется QR-код для получения приза. Среди подарков – квартиры, автомобили, квадроциклы, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. И последнее. Югорские спортсмены ярко выступили в финале Кубка России по лыжероллерам. Турнир проходит в эти дни в Южно-Сахалинске. Сегодня, во второй соревновательный день, Алина Кудисова завоевала серебро в гонке преследования. Напомню, накануне спортсменка также стала второй в классической гонке с раздельным стартом. Что касается мужчин, здесь развернулась настоящая борьба за золото. В итоге югорчанин Андрей Мельниченко уступил сопернику из Рязани Андрею Алипкину всего 0,8 секунды и стал серебряным призером. Еще один представитель нашего округа, Рифат Софиулин, отыграл 4 позиции и вошел в шестерку лучших. Отмечу, в предстоящие выходные соревнования продолжатся. Спортсменов ждут спринт и масс-старт. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио. Югра.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бэтрин Константин Дмитриевич, ОГРН П 304-662-533-101, 2026 год.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре вводится поэтапный формат конкурса социальных проектов на грант губернатора. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске впервые вручили медаль «Герои нашего времени». В Сургуте привлекли к ответственности пособника телефонных мошенников. В Югре меняется формат грантовой поддержки социальных инициатив, некоммерческих организаций и физических лиц. Вводится поэтапный отбор проектов с обязательным обучением авторов и многоступенчатой независимой экспертизой. Новая заявочная кампания стартует в октябре. Это на полгода раньше привычных сроков. При этом впервые прием документов продлится 45 дней, что даст участникам больше времени на подготовку. В этом поможет фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Его специалисты проведут для потенциальных конкурсантов онлайн-обучение, а также организуют выездные встречи в муниципалитетах округа. На занятиях разберут типичные ошибки, подскажут, как грамотно выбрать тему проекта и усилить заявку. Особый акцент сделают на поддержке тех, кто уже пробовал участвовать. Авторы инициатив, не получивших поддержку в текущем году, смогут доработать свои идеи с учетом рекомендаций экспертов. Отмечу, итоговый список победителей утвердят на заседании Координационного совета по предоставлению грантов губернатора Югры в марте следующего года. Реализовывать проекты можно будет уже с апреля. Знаковое событие состоялось в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Здесь впервые вручили медаль «Герои нашего времени». Награда учреждена в память о Владиславе Сафине, сотруднике Центра адаптивного спорта Югры, погибшем при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Присвоенную герою медаль передали его близким родителям и супруге. Торжественная

0: церемония прошла в рамках открытия пятого этапа проекта «Герои нашего времени». В Ханты-Мансийск приехали около 50 ветеранов СВО из 10 муниципалитетов округа. Они также приняли участие в соревнованиях и почувствовали ту самую поддержку, которая так важна после возвращения домой. Вместе с бойцами на мероприятии были их семьи, спортивные тренеры и представители общественных организаций. Программа дня также включала культурные и социальные активности. Участникам провели экскурсию по экспозиции «Увидеть игру, влюбиться в Россию». Познакомились с проектом «Шьем для наших. Югра. Адаптивная одежда». Кроме того, состоялось награждение победителей и призеров Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. В Сургуте вынесли приговор курьеру телефонных мошенников. 23-летний парень из Екатеринбурга помогал им обманывать доверчивых югорчан. Аферисты действовали по классической схеме. Звонили пенсионерам, рассказывали истории про родственника, который якобы устроил серьезную аварию, и требовали наличные. Так, в июне пособник злоумышленников забрал у пожилой жительницы Сургута 450 тысяч рублей. Расследование по данному факту завершено. По итогам судебного заседания молодому человеку назначили условное наказание – в 2,5 года с 2-летним испытательным сроком, а мобильный телефон для связи с подельниками конфисковали в доход государства. Также фигурант полностью вернул пенсионерке все украденные деньги. И последнее. Югорчан приглашают присоединиться к онлайн-викторине фестиваля «Югра вместе». Она продлится до 20 сентября, а сами испытания рассчитаны на жителей старше 18 лет. Каждый может проверить свои знания об истории, культуре, традициях региона и испытать удачу в розыгрыше призов. Викторины проходят на сайте фестиваля «Югравместе.рф» и в чат-боте, где участникам предстоит ответить на 5 вопросов. Если хотя бы 3 из них будут правильными, с 18 по 20 сентября активируется QR-код для получения приза. Среди подарков – квартиры, автомобили, квадроциклы, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югорские правоохранители отмечают 20% сокращение числа неработающих членов семей мигрантов. Югра передала школам Макеевки специализированные учебные пособия. В Сургутском районе набирает обороты проект для тех, кто хочет связать свое будущее с высокими технологиями. Сегодня в центре внимания миграционная политика. О результатах работы в этой сфере за последние полтора года на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть. Он отметил, что изменения в законодательстве принесли государству 321 миллиард рублей, демонстрируя рост на 30%. Более 60 миллиардов рублей поступило в федеральный бюджет и свыше 260 миллиардов в региональные. Основной источник доходов – платежи за патенты. Для Югры эти цифры особенно важны. Миграционные потоки здесь традиционно значимы для экономики, а контроль за соблюдением норм остается одним из приоритетов. Так, на сегодняшний день из округа за пределы страны выдворено 1732 иностранца. Среди позитивных тенденций 20% сокращение числа неработающих членов семей иностранцев. Улучшить статистику призван новый федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2027 года. По инициативе МВД он обяжет трудоустроенных зарубежных гостей платить налог за каждого неработающего члена семьи, проживающего в нашем государстве. Президент подчеркнул, что такие меры защищают интересы российских граждан и одновременно обеспечивают законные права самих трудовых мигрантов, создавая более цивилизованные условия для работы. Югра передала школам Макеевки более 11 тысяч новых учебников. Как сообщили в окружном департаменте образования и науки, гуманитарный груз доставили в Донецкую Народную Республику к началу учебного года. Книги предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 класс. Это почти 140 наименований, включая пособия по русскому языку, математике, географии и информатике. Литературу уже распределили между 14 школами города. Напомню, поддержка образования остается одним из ключевых направлений соглашения о сотрудничестве между Югрой и подшефной Макеевкой. В Сургутском районе стартовал проект «Дрон-район», направленный на популяризацию беспилотной авиации среди молодежи. Участники в возрасте от 14 до 35 лет проходят комплексное обучение, включающее теоретическую подготовку и практические занятия на симуляторах. На текущий момент специалисты уже провели мастер-классы в 5 населенных пунктах. В планах охватить

0: есть еще 6. Программа обучения включает изучение истории развития БПЛА, их технического устройства и отработку навыков пилотирования. По словам организаторов, основная цель – содействие профессиональному самоопределению молодежи и привлечение внимания к инженерно-техническим специальностям. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам конкурса все участники получат сертификаты, а наиболее успешные команды – дипломы, подтверждающие их компетенции. И последнее. Югорчан приглашают присоединиться к онлайн-викторине фестиваля «Югра вместе». Она продлится до 20 сентября, а сами испытания рассчитаны на жителей старше 18 лет. Каждый может проверить свои знания об истории, культуре, традициях региона и испытать удачу в розыгрыше призов. Викторины проходят на сайте фестиваля «Югравместе.рф» и в чат-боте, где участникам предстоит ответить на 5 вопросов. Если хотя бы 3 из них будут правильными, с 18 по 20 сентября активируется QR-код для получения приза. Среди подарков – квартиры, автомобили, квадроциклы, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна. Едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Радио Югра.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
3: Без возрастных ограничений.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
3: Без возрастных ограничений.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности.
8: Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
11: И что ты сделал?
10: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
12: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: радио Югра.
1: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Радио.

0: реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Югра. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: Радио Югра.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.